ты маш вручить мы злоты, то вручишь и так. И без моей тоски ты маш вручить мы злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзиш когось гонила мне, то не он.